jogar com o Cruzeiro aí. Vamos, Pikachu? Ну тогда для вас мы сыграем песню, которая называется «Soul Power».

0: Спасибо, ребята, это были Soul Surfers. Всего доброго, целуем. До новых встреч.
1: Radio Saint-Ferréol 94.2.